0: Привет, меня зовут Хелен, или по-русски Елена или Лена. Добро пожаловать в радиостанцию ACCC 102.1 FM, 8-3-C, 102.1 FM. Это наша местная радиостанция для города Alice Springs и города Tennant Creek. И русский уже здесь.
1: ACCC FM. Stereo 102.1.
2: Never mind the stereo, what's that smell?